0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі сэнсы тыдня і пятніцы 21 жніўня.
4: Як міністр адукацыі робіць з беларусаў дурняў?
6: Не буду больш лаяцца, просто неадукаваны міністр.
5: Што яднае Беларусь і М'янму апроч дыктатуры?
7: Беларусь такая някепская альтэрнатыва для такіх аўтарытарных рэжымаў.
4: Не заховал Бабарыка президентские амбиции.
8: Тоже планирует вернуться в политику. Более того, я считаю, что это его подчеркнуто аполитичная инициатива Беларусь Network. Это попытка самосохраниться до того момента.
5: Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам ближайшей годины.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Головним героєм сьогоднішнього тижня став міністр едукації Андрій Іванець, який заявив, що не сприймає репетиторів. Мовляв, коли у школі класний наставник, то ніякий репетитор не потрібний.
2: Цитата: «Класні наставники давно у репетиторах», пишуть у соцсетках батьки дітей. А репетитори додають, що вони гэтак же ставяться до Іванця, як ён до їх.
1: Чому державі не дають спокою репетитори? І чи є шанец вернуть у школу моцних наставників? Обмеркували з блогером Олександром Кнеровичем.
3: Давайте зачитаю, тут будет по-российски, сори, перед нашей аудиторией. Итак, обычный вечер в простой семье из Беларуси, судя по высказыванию министра образования. Приходит батя со смены на заводе и говорит: «Так, сынок, садись, сейчас объясню тебе квадратное уравнение, потом поработаем над present perfect continuous и расскажу про нервную систему червяка». Потом приходит мать, продавец и соседи, и такая: «А я расскажу про валентность углерода, составим сочинение по литературе на 5 страниц и разберем удельную теплоемкость». Нічого необычного, у нас в стране все генії. Ну, то бок, сябры, я думаю, що ви у курсі. Міністр Іванець черговий раз виказався супраць репетитору, мовляв, ён зусім їх не успрымає, що репетитори не потрібні, тому що школьна програма, яна легкая, і що кожны батька і кожная маці мусяць уміць растлумачыць дзецям школьную програму, калі, наприклад, яны нічого не разумеюць. Гудуць соседкі ўжо пару дзён, тому що міністр Іванець перекладає відповідальність на батьків, на репетиторів, але нічого не каже про систему едукації, у якої, власне кажучи, і проблеми, тому що чому так шмат репетиторів? Тому що, видать, система не справляється.
4: Я обіцяв не лаятися в ефірі. А зараз мені мені хочеться сказати, ну, мальчик дебіл. У нас міністр едукації дебіл. Чому? По-перше, коли він так каже, ну ось, вельми просто. Єсть тое, кольки каштує кожна година, адносін батьки з сином. Ось чалак, ну, наприклад, чалак працює на заводі, є той, кольки ён атрымлівае. А є той, кольки ён выдатковае часу на свої нейкі хатні справы і кольки на адносіны паміж сабою і дзецьмі. І калі гэта гадзіна даражэйшая, чым тое, кольки ён плаціць репетытору, не кажучи уже про тое, што экспертиза, как бы, што квадратное уравнение зусім не кожны батька распавідзе, так? То, напэўна, лепей, ведаеце, лепей аддаць гэтую працу камусьці, хто разумее лепш за тебя, а самому займацца некімі іншымі справамі і твої стасункі з дзецьмі будаваць все ж таки на падставі чагосьці больш прыемнага, чым разбор
3: математыкі задачкі для 10 класа. Окей.
4: Ну, то бо гэта перша. Професійную справу лепей перекласці на професіянал, а не самому казаць, што я, ну, ведаць, ну, я сам не капаюся в сантэхніке, тому што лепей гэта зробіць чалавек, якому заплачу грошы, але ён будзе професіянал. Гэта першае, чаму міністр, ну, дрімучий, ён не разумеє, чым мне каже. Другое. Адкуль ввогуле ўзнікаюць репетытары? Я нагадаю міністру. Тому што 30 гадоў таму, калі я паступаў у вышэйшую навучальную установу, конкурс на педагогіку, на выкладчыка ў школе, яго амаль не было. Туды прыходзіў кожны, хто не прайшоў кудысьці яшчэ і ішоў там на выкладчыка геаграфіі ў школе. Вы зрабілі сістэму такую, і зараз тое ж саме. Калі у выкладчыка ў школу ідуць людзі, яких не беруць больш нідзе. І таму якасць выкладчыкаў, там ёсць, ведаць, канешне, ёсць вельмі розныя людзі з сваімі некімі асабістымі якасцямі, канешне, ёсць, якія заінтарэсаваны ў чалавекі, заінтарэсаваны ў выніках, але іх меншасць, а большасць гэта тыя самыя людзі, якіх вы выгадавалі. Яны такія, і менавіта таму якасць адукацыі ў школе такая, што павінен либо бацька дапрацоўваць яшчэ другую частку свайго працоўнага дня выкладчыкам у дзяцей, либо наймаць репетытараў. Не таму, што яны дрэнныя бацькі, не таму, што там дрэнна вучыцца дзіцё, а таму, што вы пабудавалі сістэму, дзе выкладчык, ну, вось такі. Я, ведаеце, магчыма, я не права напішаць аб гэтым каментарах, але ж я памятаю, як вось мой выпускны клас і куды ішлі людзі. І нікому не прыходзіла ў галаву, што вось пайсці ў выкладчыкі, гэта прям вот нават шлях. Некі шлях да поспеху ў жыцці. Не, гэта не шлях да поспеху ў жыцці. І зрабілі гэта вы, а не дзеці. Наконт булінгу, ну, там яшчэ выказаўся.
3: Так, там пра булінг таксама. Мне здаецца, што там было такое, што булінг гэта ўсё нейкая фігня, і гэта ў сацыяльных сетках. Маўляў, вы там як бы кантралюеце, што вашы дзеці робяць у сацыяльных сетках, і не будзе булінгу.
4: Вам мы зачем? Значыць, глядзіце. Когда я учился в советской школе, у меня в классе было 36 человек. Потому что был подвоенный класс, потому что тогда был переход с 10 на 11 году на учение. Что может выкладчик зарабить с классом в 36 человек? И уявите себе, что отбывается на перепынках в классе вот с таким, видите, вот таким нормальным, ну, заводским районе, он не заводской, а побольше с заводом. С детьми, батьки каких, ну, не вельми адекованы, не Спинозы. У меня там буллинг был на кожном перепынку. И относины, какие, ведаете, был вельми добрый фильм «Стужка», напевно, Ролана Быкова.
3: «Чучело».
4: Так, «Чучело». Об тем, что отбывается в школе. И то, что стало только горш, это я вам обещаю. Потому что свет стал больше жесткий, потому что больше информации, больше, ну, дети больше, не то, что развитые, а они больше, у них больше возможностей поглядеть, как может быть вельми-вельми по-разному. Яны больше жесткие, чем были дети советские, все ж таки. И тому я уверен, что сегодня буллинг в школах, ну, на значно высшем подъеме узровне, чем было в Советском Союзе. И то, что министр, заплюшивая в очи, ну, это то же самое, как робить его керовник, или Лукашенко, заплюшивая в очи на уси проблемы, кажется, что у нас этого нема, так? Но это означает закопывать проблему еще глубей. И, ну, в агуле, ведайте, вот две гэтые, два гэтых выраза, кажутся об тем, что у нас министр эдукации вельми не эдукованный. И он не ведая своей галины, и он не может працевать министром эдукации. Потому что, калі б он был саправдным министром эдукации, он, напевно, размовлял бы зусім наадварот. Я бы казал об тех выпадках, какие есть, об тем, что яны проанализовали, об тем, что яны попрацавали не с милицией, а с психологами у школе, и об тем, как эта проблема вырашается каждый день. Напевно, ён повинен был бы рассказать про это. А перед репетитором ён повинен был бы пробачиться, что батьки повинны не только выдатковывать податки, как бы працавали школы, а еще выдатковывать особистые гроши на то, как платить репетиторам за то, за что не доучила эта школа. Ён повинен был бы пробачиться и так само рассказать, как они собираются поднимать якость эдукации в школах. И тогда бы это был бы нормальный министр. А так это министр, но не буду больше лаяться. Просто неадукованный министр.
1: Гэта быў блогер Александр Кныровіч, з якім мы абмеркавалі апошнія заявы міністра адукацыі.
0: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Што яднае Беларусь і Мьянму апроч дыктатуры?
5: Беларусь такая някепская альтэрнатыва для такіх аўтарытарных рэжымаў.
2: Ці захаваў Бабарыка прэзідэнцкія амбіцыі?
6: Тоже планіруюць вернуцца ў палітыку. Более того, я считаю, что это его подчеркнута аполитичная ініцыятыва Беларусь Нетворк. Это попытка самасахраніцца до того момента.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паузы і навінаў спорту.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Віктара Бабарыкі яўна ёсць амбіцыі быць лідарам, а ўсё, што сёння могуць прапанаваць яму дым-сілы, убудавацца ў існуючую сістэму, мяркуе палітычны аналітык Артём Шрайбман.
2: Так ён каментуе заяву Бабарыкі, быццам той не патрэбны дэмакратычным структурам ні ў якой якасці.
1: На думку аналітыка, Бабарыка какетнішая. Аднак, мяркуе Шрайбман, што сфармаванаму на сёння палітычнаму ландшафту новыя людзі сапраўды не патрэбныя.
2: Больш падрабязна пра гэта эксперт паразважаў на YouTube-канале выдання «Зеркала».
3: Павел Латушко дал большое интервью на Еврорадио, где он подробно рассказал, что он предлагал, лично предлагал Варика и должность в кабинете, условно говоря, сотрудничество такое, и пойти на выборы в КС со своими сторонниками, своим списком. То, что не предлагали, это неправда, но то, что нечего предложить, это правда. Вот. Потому что все, что может предложить сегодня Демсилы, объединенный переходный кабинет, да, офис Тихановской, это встроиться не на первой позиции. У Бабарыки явно амбиции быть первым, быть лидером. Мы был последним интервью, оформляется это впечатление для тех, кто не знал его лично, 2020 года. Амбициозного, я бы сказал, даже властного человека, который не готов ко вторым позициям. Отчасти справедливо видеть себя главным героем 2020 года. Не единственным, но, по крайней мере, одним из главных двигателей того, что происходит в 2020 году, и не готов мириться или там не готов вставать на заранее заведомо вторую, третью ступеньку в структурах, которые были сформированы за это время. Например, Павел Латушко на такой выбор пошел. Вот я думаю, почему возникло это и трение между ними на конференции недавно «Новая Беларусь», и вот потом в эфирах, потому что Павел Латушко тоже очень амбициозный человек, но он этот выбор сделал, он согласился, он как бы для себя понял, что автономном плавании Светланы Тихановской у него меньше перспектив, чем встраивание структуры, быть там номером два, быть там заместителем, да, но это сохраняет его в повестке, на встречах, дает ему некий такой возможность для сохранения своего потенциала на будущее. Бабарыка, по сути, занимается тем же, но вне структуры. Он тоже решил со своим проектом «Беларусь Network», по-моему,
4: говорим об этом, да.
3: По сути, просто не встраиваясь в чужие проекты, самосохраниться на будущее, да, пройти этот период эмиграции с минимальными потерями, репутационными, скажем так. Ну, это скорее про его собственное мировосприятие себя, да, себя в политике и свою роль, и неготовность к понижению своего собственного статуса. Он хочет быть лидером. Пока непонятно, лидером чего в эмиграции можно быть, да, учитывая, что партийные структуры он сам отказался строить, что и понятно, строить в эмиграции партию — это... Российская оппозиция пробует, Илья Яшин пробует создать партию, но это такое, это действительно работа на очень далекую перспективу. Ниша репрезентации, как мы с тобой много раз говорили, занята, во-первых, Светлана Тихановская, во-вторых, на эту же как бы нишу закрадывается Мария Колесникова, то есть тут уже тоже непонятно, что может нового предложить Бабарыка. Репрезентация, я имею в виду, перед международными партнерами, то есть дипломатии, адвокации такой. Думаю, что это не столько я не нужен Тихановской и другим структурам, сколько я не нужен этому политическому ландшафту. Вот если бы он так это сформулировал, это была бы абсолютная, мне кажется, точная констатация реальности. Вот этому сегодняшнему эмиграционному политическому ландшафту новые люди не требуются. В том смысле, что они непонятно, чем им заниматься, кроме как присоединяться к существующим структурам.
4: А ты прочел в этих словах обиду? Тебе кажется, есть она там?
3: Я не знаю. Я не знаю просто, чего можно было ожидать. То есть, вот, ну, что Тихановка должна была, увидев, как он выходит из тюрьмы, сказать, ну, раз вышел, теперь я должна вступить. Тоже не факт, да. Мы, то есть, с ее позиции, с позиции других структур, мы Бабарыку знали полтора месяца. Ну, можно ли доверять однозначно человеку и то, что он, во-первых, пронесет эту там условную легитимность, то, что она за ним сохранится в случае чего. То есть, как, ну, какая процедура уступки места, да? Это непонятно тоже. Для международных партнеров он в целом малоизвестный человек, а этот Беларусь, он очень известный. Ясно, что альтернативное могло произойти. То есть, если он обижен, то я не понимаю, на что и на кого, и на что он ожидал. То есть, не знаю, мы, мне кажется, с первых дней после его освобождения с большего предсказывали эту ситуацию, mm-hmm. прямо вот за этим столом, да. Поэтому, ну, если там есть обида или нет, я не знаю. Это надо спрашивать у людей из его команды. Я не знаю, кто в его команде. Вот уже, кажется, же Иван Кравцов.
4: Да, которого бабариканцем называли последние сколько лет?
3: Скептично выступать. Выписывать Бабарыку из бабариканцев, да. В остальном, то есть надо спрашивать людей близких к нему, если там обида. Я думаю, что может быть обида в целом не на то, что у него места не нашлось, а скорее на то, что за 5-6 лет в общественном мнении мировом, по крайней мере, протесты в Беларуси 2020 года и, условно, выступления народные 2020 года ассоциируются не с теми, кто за них отсидел. Вот. Я думаю, что такая обида есть не только у Бабарика, она может быть у многих, кто провел это время в тюрьме, и Сергей Тихановский, и бабариканцы, которые были не в тюрьме, да, и, возможно, и Мария Колесникова что-то похожее есть, да, что как бы мы это сделали, мы за это отсидели в это время.
4: Звездами стали другие люди.
3: Да. И не просто звездами, а теперь все думают, что это они сделали, да, а нас как бы забыли. То есть я думаю, что вот этот элемент, он может тут быть, но это не совсем обида на то, что сегодня произошло. Ну, надо дать ему должное, все-таки я не хочу сильно как бы драматизировать то, что там он говорит, потому что он в этом же интервью, он сказал много позитивного, отметил в работе Земсил, что они смогли сделать за эти годы, да, и отстроить отдельный имидж от режима, и от войны, и так далее, и чтобы не забывали и про политзаключенных в том числе, поэтому я не хочу делать из него какого-то такого антагониста. Мне кажется, он, наоборот, пытается все еще довольно примирительно выступать, даже несмотря на такую уже появляющуюся мягкую критику в адрес оппозиции.
1: Недавно Віктор Бабарик анонсаваў новы праект «Беларусь Нетворк» – лічбавую платформу, якая мае аб'яднаць ініцыятывы і людзей, каб вырашаць агульныя праблемы.
2: Чым можа займацца такая ініцыятыва? Вось што думае Артём Шрайбман.
3: Ну, как я понимаю, идея в том, чтобы не делать как существующую инициативу. Бабарика в своих выступлениях очень критикует грантовую модель существования в зависимости от западных грантов. Справедливая критика, кстати, она действительно искажает мотивацию часто у людей. Поэтому, наверное, нет. Наверное, идея в том, чтобы объединять какие-то ресурсы белорусской диаспоры, да, богатых белорусов за рубежом. И я там не услышал особенно про объединение существующих проектов. Там скорее про объединение усилий разных людей, в том числе, в первую очередь, людей изнутри Беларуси, потому что это снова-таки главное, как бы, ветвь его критики в адрес оппозиции, потому что вы оторвались от людей внутри Беларуси, а нужно их сделать целью и основной целевой группой нашей работы. То есть каким-то образом, я так понимаю, он будет на этой платформе собирать условно спрос и предложение. Да, вот есть спрос людей на какие-то услуги. Понятно, это не вопрос там почистить обувь, это вопрос какие-то гражданские проекты, которые людям нужны. Будь то в образовательной сфере, в сфере идентичности, в культурной, в какой-то другой, да, и в активистской. Все, что могут другие люди дать, наверное, дистанционно, да. И затем другие люди, которые присоединятся к этой инициативе, напишут о своих навыках, да, что мы можем делать. Он об этом говорит. Напишите, сколько часов вы там готовы уделять, что вы умеете. Третьи люди, наверное, напишут, сколько денег они могут выделить на реализацию, да. И получается такая некая биржа, если я правильно это себе представляю, где сводится вместе запрос и предложение, и вот оператор этой платформы, да, Бабарика, его люди, будут как бы сводить, да, вот. И таким образом ты понимаешь, в идеально работающей этой системе ты можешь понять запрос общества, не фантазировать его себе на конференциях в изгнании, а понять его, просто опросив людей. Тут есть два больших кита, да, которые мешают этому состояться, на мой взгляд. Первое — это то, что даже если ты 15 раз назовешь свою инициативу, 15 тысяч раз назовешь свою инициативу не политичной, а политичной, признание ее экстремистской не задержится. Первая проблема. Вторая проблема — это низкая политизация. То есть в 2020 году Бабарика мог просто кинуть клич у себя в Фейсбуке, медиа подхватили, медиа читают миллионы людей, и он там за несколько дней собирает себе инициативную группу 8,5 тысяч человек, а за несколько недель собирает почти 500 000 подписей. Это 2020 год, массовая мобилизация. Сегодня, наоборот, отток, массовая апатия. Цифры любого взаимодействия с политическими инициативами и с политическим контентом в Ютубе, например, и в других площадках неуклонно там деградируют все последние годы. Бывают редкие всплески, но они связаны с событиями. А обычно мы видим по всем там метрикам, что количество людей сегодня, интересующихся политикой, плотно.
4: Кратно меньше, чем...
3: Я бы сказал, в раз 10, а может быть и больше, меньше, чем в 2020 году. Это два лезвия ножниц. Деполитизация, демобилизация и страх, которые отрезают потенциальных участников, которые могли бы быть у такой благой инициативы в 2020, например, году, даже в 2019 году, когда это было безопаснее. Поэтому для меня вот загадка, как Бабарика планирует обходить эти проблемы, увидим. Ну, то есть он явно талантливый политик, поэтому посмотрим. Да, может быть, он найдет какие-то решения этой проблемы. Но вот я вижу такие основные вызовы. И все те электронные платформы, которые оппозиция пробовала создавать за последние годы, остались очень нишевыми проектами, будем честны. Они не пошли так далеко, как Бабарика хотел бы пойти в плане общенационального политического лидера. Вот. Но с другой стороны, если мы говорим об альтернативах, то я их для него и не вижу. То есть да, это будет микропроект, видимо, но если у него альтернативы сделать макропроект в сегодняшних условиях, тоже непонятно.
4: В прошлом выпуске КЭП я спрашивал тебя про Сергея Тихановского, который на новом YouTube-канале рассказывает сказки, читает стихи. И сейчас мы видим, что Бабарико не устроился в текущие оппозиционные структуры. Еще стало известно, что он в Германии зарегистрировал свою компанию, которая будет заниматься консалтингом в сфере искусственного интеллекта. Можно ли сказать про Бабарико, что тоже Бабарико как политик?
3: Я и с Тихановским, с Бабарико не делаю таких выводов.
4: Просто в недавнем интервью Бабарико говорил, что уже и политик на тебя вроде как назвать не может.
3: Это все кокетство с самоназванием, я выпускаю как бы на здоровье. С Бабарико, мне кажется, что и как с Тихановским, как и с остальными, сегодня нет у нас индикатора, который бы позволил сказать, что кто-то закончил, кто-то не закончил политику. В Беларуси нет конкурентной политики. Когда она появится снова, вот и вопрос, кто в нее вернется, кто в нее обратно заскочит, да. Я абсолютно очевидно там уверен, что у такого человека, как Сергей Тихановский, остались амбиции, да. Я уверен, что у Бабарико остались амбиции. Я вижу, что остались они у Павла Латушко, например. Да, уверен, что там, не знаю, Франк Вечерка себя найдет, может быть, там не на первых ролях, а может быть, и на первых ролях, да, в будущее белорусской политики. Просто у людей есть внутренняя такая, ну, не знаю, назвать это зудом или как это назвать, ну, короче, внутренняя потребность быть в политике и амбиции. И если как бы хватит здоровья, сил и какой-то веры в себя и в народ, то я думаю, что Бабарико тоже планирует вернуться в политику. Более того, я считаю, что это его подчеркнуто аполитичная инициатива «Беларусь Нетворк» — это попытка самосохраниться до того момента. Он определил для себя бренд оппозиции в знании как токсичный, и я не хочу с этим токсичным брендом иметь ничего общего. Думаю, что с точки зрения большинства белорусов он, скорее всего, прав в такой оценке. Получится у него или нет — это второй вопрос. Но я думаю, что вот такая нацеленность, что я не хочу вот с этими людьми, которых уже многие в Беларуси вспоминают как там оторвавшихся от нас, я не хочу с ними иметь ничего общего, потому что я ориентируюсь все еще вот на тех ранее и сегодня политичных людей, которые коротко политизировались в 2020 году. Я все еще хочу быть их президентом в будущем, поэтому я попробую такой вот ванильный, спокойный проект, который никак не связан с штабами оппозиции. Я буду в нем заниматься вот пока у нас такое межсезонье политическое, и потом, я думаю, это просто как своеобразный такой отпуск, да, который все-таки позволяет тебе сохранять некую активность, но позволяет тебе, наверное, надеяться, что ты не приобретешь весь тот ареал скандалов, споров, разочарований, которые обычно сопровождают политиков, которые заходят в оппозиционные структуры.
2: Політычны аналітык Арцём Шрайбман паразважаў пра цяперашнія крокі Віктара Бабарыкі і дапусціў, што ў былога банкіра захаваліся прэзідэнцкія амбіцыі.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: День ОФ. Программа Юлії Сівець про варіанти ленотного відпочинку для самих активних людей.
1: Добрый день, уважаемые слушатели, в эфире программа «День ОФ» и с вами Юлия Сивец. Лето амаль скончилося, напереди осеньские пахмурные и дождливые дни, однако сгадать гэтае лето можно с допомогой фильма «Уз летней атмосферы» и почну с классики.
0: День ОФ.
1: Калі вы любите Одри Хепберн и фильмы с гэтай актрисой, самый час гадать «Рымские каникулы». Гэта американская романтичная комедия 1953 года режиссера Уильяма Уайлера, у якой галоўнай роли сыграли Грегори Пек и Одри Хепберн. Менавіта гэтая роля принесла Хепберн яе перший Оскар. Паводле сюжета, молодая принцесса Ганна приезжая у Рым за официальным визитом. Стомившись от протокола и постоянного контроля, яна утекла з резиденции и выпадково знакомится с американским журналистом Джо Брэдли. Он спочатку хочет отримать сенсационный материал, але замест этого становится ее проводником по Риме. И вот тут начинается самое интересное – летний Рим. Город у фильма становится фактично третьим главным героем. Ганна гуляет по улицах, робит новую прическу, есть мороженое и разом с Джо катается на знакомитом мотороллере «Веспа». У фильме показаны многие места Рима, широко ведомые еще до 1952 года. А миновито на лауце каля Рымскага форуму Джо знаходзіць прынцэсу Ганны, якая там заснула. На прыступках іспанскай лесвіцы днём размаўляюць галоўныя героі. Яшчэ шмат іншых рэальных месцаў горада з'яўляецца месцамі дзеянняў альбо фонам падзей фільма. Ва ўступных тытрах, дарэчы, была менавіта адзначана, каб выключыць думкі пра студыйныя дэкарацыі, гэты фільм цалкам зняты і запісаны ў Рыме, Італія. Асобна варта згадаць сцэну каля вуснаў істіны. Па легендзе, калі чалавек кладзе руку ў рот мармуровай маскі і хлусіць, яна адкусіць яму руку. Джо вырашае пажартаваць з Ганны і робіць выгляд, што маска сапраўды адкусіла яму руку. Рэакцыя Одры Хепберн у гэтай сцэне была сапраўднай. Гэты момант стаў адным з самых вядомых у фільме. Дарэчы, «Рымскія канікулы» сталі одним из фильмов, дякуючи яким знакомитые римские локации набыли еще большую популярность, и коли сегодня поглядеть на это место, можно зауважить, насколько изменился город за больше, чем 70 годов. К тому, коли этим летом вам не отрымалось наведать Рим, то самый час поглядеть на этот город у фильме разом с Одри Хепберн и Грегори Пеком.
0: День ОФ.
1: Наступный фильм – это уже зусім інший по настрою. «Каникулы маленького Николя» – французская комедия Лорана Теара 2014 года. Хоть фильм сучасный, але заснаванный на знакомитой серии книг «Маленький Николя», якую створили письменник Рене Гассини и мастак Жан-Жак Сен-Пе у 50-60-е годы минулого стагодия. Это история про школьника Николя, его сябров, батьков и наставников, перекладенные на десятки мов, якія давно стали классикой дитячей литературы. Некольки словов про книгу. Рене Гассини, автор комиксов, так само про Астерикса и Обеликса, а мастаком книги является Жан-Жак Сен-Пе. Книги перекладены на 37 мовов, и першопочаткова кожная книга створалась в выгляде намальванага Сен-Пе и написанага Гассини комикса, який продавался в период помеж 56 и 58 годами. Однако в 58 годе он стал серии иллюстрованных романов. И каждая книга рассказывает истории вачима самого Николя, и это створает вельми шмат гумору, больше из якого отбывается праз неразумение Николя поводина у дорослых. Сюжет книги и фильма «Каникулы Николя». Навучальный год скончивается, и 10-годовый Николя разом с батьками и бабулей отправляется на каникулы у Британь на узбережье Атлантичного океана. Море, пляж, солнце, чистое поветра и готель Борыва. А разом с Николя на отпочинку опынаются иншие дети и дорослые, и спокойные семейные каникулы хутко перетвораются лунцужок смешных пригод. Фильм добро поглядеть у всей семьей, тут шмат гумару и вельми приемная атмосфера французского лета.
0: День ОФ.
1: Это была программа «День ОФ». С вами была Юлия Сівець. Встретимся на наступном тыдні.
0: День ОФ. Программа Юлії Сівець про варіанти ленотного відпочинку для самих активних людей.

0: мне.
1: До конца этой годины застается 12 хвилин. Поговорим про театр. «Жарсти Короткевича». Спектакль с такой назвой покажут у Варшаве у четверг 3 вересня. Теперь над постановкой працуют всего два человека. Это Алена Боярова и Василь Дранько-Майсюк. Постановка за крайне разные питания. От ставления коллега-письменника до его славы, до того, как советская система спробовала приручить творцу. Артисты расповели нашей журналистке Марине Несавицкой подробязности будущей подеи.
2: 3 вересня вы ладите ивент о Варшаве, присвященный Короткевичу. У чем именно его будут особливости и кому варто накироваться на эту подею? Аматорам Короткевича?
3: Саправды, мы с Аленой Бояровой будем ладить у цудовной краме Вырой о 19.00 спектакль под назвой «Жарсти Короткевича». И, конечно, этот спектакль будет цікавы не только аматорам Владимира Семеновича Короткевича, а и вогуле усім беларусам, потому что этот спектакль вучит нас тому, что не треба бояться, не треба быть неупевненным, треба идти супроть системы, как бы тяжко ни было, и перемагать. Треба настроивать себя на перемогу. Тое, что робил аккурат Короткевич, тое, что робили его герои. Мы показываем человека со своими, максима, разными слабостями, со своими моцными боками, с разными житевыми ситуациями, але не глядя ни на что, не глядя на то, что на него там нападали критики, не глядя на некие житевые злые беды, он все равно подымался, он перемагал, и он створил те творы, которые объединяли белорусов. Про это мы и робим, бо так само хочем, как белорусы были объединены.
2: Это будет худший формат интерактива, альбо ваша презентация творчести, светопогляду господара Владимира Короткевича?
3: Это будет сполучение. Там будут, безумовно, и интерактивные речи, але у тым лику, конечно же, это будет в неким сенсе классичный спектакль с четвертой стенкой, потому что мы играем двух архивистов, мы обкладены документами, книгами, фотокартками, листами, мы это все читаем, мы это все презентуем, мы часом перевосабляемся у героя Короткевича, и просто это мы показываем не только письменника, але мы выявляем портрет той складанной и тяжкой эпохи 50-е, 60-е, 70-е, 80-е годы. Той час, когда так само было вельми складано, той час, когда вельми тяжко было быть самим собой. Але элементы интерактива будут, так. Мы часом будем переговариваться с публикой. Затым спектакль перетворяется в такую цікавую, наут не лекцию про Короткевича, а худшей такую пресс-конференцию, коли мы отказываем на любые пытания, связанные с Короткевичем и его на эпохой. Это так само цікаво. Сам спектакль должится каля 50 хвилин, а затым еще 50 хвилин у нас бывают такие пресс-конференции. Пытания бывают самые нечаканные.
2: Пляцовка так само досить незвычайная, потому что это не театральная сцена, а это крама, фактично, Вырай. Чому так?
3: Короткевич вельми любил книжные крамы. И, звычайно, коли ягоные книги выходили, то они могли затримливаться у книгарнях, может быть, день-два, максимум тызень, их раскупливали. Тому ему подобалось их глядеть, какие книги зникают с этих крамов, и счастливые покупники уже у самой краме зачитываются его диким поливанием короля Стаха, альбо черным замком Ольшанским, тише какой-нибудь иншей книгой. Тому мы и вырешили, что это треба робить тут, плюс господары крамы, они вельми гостинные, вельми шляхетные. И мы уже супрацовничали с ними, мы показывали тут казки Короткевича. Владимир Короткевич и дива одного, как так назывался этот спектакль. Нам тут вельми сподобалось працовать, и, конечно, хочется протягнуть эту файную супрацу.
4: Сегодня для меня новина так само была, что в моем родном театре, в яким я працевала там больше за 20 годов, ставятся маленькие трагедии Пушкина. Но это подея, что театр белорусской драматургии и робят по-российску Пушкина. На что нам Пушкин? У нас есть свои выбитные авторы. Вот Короткевич. Короткевич – это, калі б на просторах Советского Союза была уголовная мова белорусская, он бы был в охоле там зоркой номер один. И для нас Короткевич – это есть та самая зорка, на что нам Пушкин. И мне кажется, что мы повинны пропагандовать свое. У дзяцінстве я, канешне, пачынала з дзікае паляванне караля Стаха і чорны замак Альшанскі. Для мяне вось такія прыгоды, такія вот авантуры, гэта было вельмі цікава. Але і ў жыццё у яго таксама было цікавае, шмат усялякіх паваротаў жыццёвых. Я хачу сказаць пра нашу пастаноўку, тое, што так як мы тут у міграцыі абмежаваны, у нас няма святла, музыкі, шмат людзей. Мы робім больш камерна. Больш камерна, і таму мы вырашылі ў гэтай пастаноўцы рабіць яшчэ акцэнт. Мы зрабілі лялькі. Яны дапамагаюць нам, яны такія ж удзельнікі спектаклю, акторы. І што рабіць? Сталі рабіць лялькі. І гэта таксама вельмі цікава. Я зараз разумею, што мне проста бракуе часу. Я шмат чаго хачу зрабіць і не паспяваю. Мне здаецца, я б увогуле сядзела, можа, у рэквізітарам працавала і рабіла лялькі. Гэта настолькі захапляльна і цікава, але не магу толькі гэтым займацца. І хочацца быць і актрысы, хочацца і аудіокніжкі чытаць. І у нас ёсць падкаст «Літаратурны вір». Васіль мяне захапіў, ён даследчык, ён вельмі любіць капацца ў біяграфіі аўтараў, расказваць пра гэта. Мы сталі падарожнічаць у Гданьску, былі ў Кракаве па слядах цёткі, дзе яна жыла, дзе яна вучылася. Так шмат чаго цікавага. І вось у данной пастаноўцы мы вырашылі паглыбіцца і пакапаць у біяграфіі Караткевіча.
1: Паказ пройдзе, нагадаю, 3 верасня ў Варшаве. Уваход вольны, данаты вітаюцца. Пранансуем на ўздагоны бліжэйшы выпуск навінаў. Святлана Ціхановская заклікае беларусаў развітацца з Александрам Мілінкевічам. Цырымонія пачнецца сёння ў Варшаве. У Беларусі падымалі авіацыю з-за расійскіх гібрыдных дронаў «Бандероль». Так завуцца гэтыя дроны. Ресурсы найбуйнейшага каталіцкага часопіса Польшчы прызналі экстрэмістскімі у Беларусі. Пра гэта дазнаемся праз 5 хвілінаў падрабязней.
0: Радыё Рацыя.

0: Фонд «Байсол» теперь проводит школьный сбор для детей Политвязнева. Заполнить заявку и подтримать инициативу можно до 27 жнивня включно. Першасная мета сбору – 10 тысяч евро. У випадку великой колькости заявок на допомогу эта сумма может повеличиться, расповел мою коллеге Марине Савицкой представник фонда Александр Кухта. И он додал, что на каждое дитя планируется выдать 100 евро.
1: Я разумею, что 100 евро – это не те гроши, которые решают все проблемы, але все ж таки мы разумеем, что белорусская диаспора так само не та суполка, которая повинна решать все проблемы у всех людей. Мы стараемся собирать 3 раза на год. Это вот 1 вересня, это на Новый год и это на початок лета сбор по 100 евро на детей политзнявленных. Тому каждая семья может звернуться до Байсола, заполнить заявку, и потом уже мы глядим, сколько у нас приходит заявок, и собираем там отповедную сумму грошей. И вот, например, на початку лета вот у нас завершился сбор, мы собрали около 10 тысяч, плюс еще 6 тысяч нам подкинул Международный Хельсинский комитет, и мы закрыли вот все заявки, сколько их там было, 166, я не помню. И вот уже бачно разрыв, что детей пришло более, чем мы смогли собрать. То есть мы сами собрали сами силы 10, а пришло на 16. Тому вот новый сбор до 1 вересня. Так, нам потребна ваша допомога. Тому загодя дякую всем, кто придет и закине свою невеликую денежку.
2: Еще одно питание. Чем теперь, в первую чергу, можно реально подтримать политвязню, окромя грошей?
1: Все-таки в первую чергу гроши, потому что гроши не вырешают шмат их проблем, потому что все-таки история каждого политвязня – это история его уникальных, индивидуальных, неповторных проблем. Комусь-то треба возить семью, комусь-то треба лековаться, комусь-то треба знасти житло, комусь-то потребны просто психолог, психиатр, потому что у его новость проблемы ментального плана, у когось-то зубы, у когось-то суставы, у когось-то что-то. И это все потребует працы специалистов. Тому мне подается, ну, коли широ казать, это у нормальной ситуации, это потребна великая державная программа на шмат миллионов грошов. Памятайте, год тому некоторые краины Европы выделили 1 000 000 евро на подтримку белорусских политзнявленных. Пытается, что 1 000 000 евро это так шмат грошей, але давайте просто раскинем, вось, ну, там, кольки зубы полечить, 5 000, 10 000. А это только один человек. И вось там каждому просто полечить зубы, каждому вось на зубы там по 5 000, и вось и разошлось, 200 человек полечили зубы. Столько 200 человек, это одна волна, а в прошлом году сколько у нас таких волн было. Тому все ж таки я лечу, что это повинна быть некая державная программа. Ни одна держава зараз Европы не берет на себе эти расходы, потому что это вельми шмат грошу. И я разумею, в этом европейские державы не повинны это грабить. Диаспора, ну, будем ширыми, не здольна. Тому, да, великая проблема финансов. А кроме финансов, что потребно политзнявленным, они находятся в вакууме, у изоляции. Тут есть специальная инициатива, называется «Вольная», где люди стараются брать политзнявленных, быть около их, отказывать на их пытания, просто допомагать, накировывать, куда пойти, что сделать, який аккаунт, где открыть, как открыть банковский рахунок. Вот такие вельми банальные просто пытания, как податься на документах и так далее. Это так само важно, але когда вы выпустили 250 человек, вольные были до этого не готовы, потому что их нема, столько волонтеров, как бы сида. Тому можно просто собрать. Можно просто собрать и просто допомагать, и подказывать, что вот иди туда, подай документы вот в это окошко, и ты отрываешь свой ВНЖ. И треба разуметь, что треба быть супер звыш терпеливым, потому что люди были в изоляции 5 год, и они не разумеют, в каком свете они опынулись, и они все еще живут вот эмоциями 20-х годов. Это то, что им допомогало находиться в турме и не стратить адекватность. Але все ж таки, это вельми травматичный опыт, и эта травма, они после турмы вылазят наружу, тому треба запастись терпением и просто быть коллег этих людей.
0: Отметно, что сёлета сбор стартует не с нуля. Подчас прогляду финалу чемпионату света по футболе «Байсол» совместно с партнерами организовал доброчинный розыгрыш призов. Это дозволило собрать более 1 000 евро на корысть дитячего сбору. А коли поглядеть актуальные личбы на отповедной сторонце на сайте «Байсол», то сумма, якую треба собрать, теперь позначается 15 000 евро, и собрана з яе 8 230 конкретно ось на гэтай хвіліны. И что тешить, 71 дитя уже отримало допомогу со 150 батьки, яких, ці представники, яких подали заявки.

0: 1641 день Україно-російської війни, повномасштабної, маю на увазі. Україна пошкодила 7 з 10 найбуйніших логістичних центрів російського маркетплейсу Wildberries в відказ на російські атаки на громадянську інфраструктуру України. Українські дрони атакують склади компанії середини липня, і ці удари вже закранули значну частку її логістичної сітки. Разом з тим, сам маркетплейс уже давно заборонений не тільки в Україні, але й у Польщі і Латвії. Апошнє обмежувало доступ до сайту Wildberries праз продаж товару з російської і совєтської символіки, так само атрибутики, зв'язані з війною супроць України. Після серії ударів у Збройних сил України аналітики прогнозують крах бізнесу Wildberries. Ті сапраўды їх дикі ягоди чекає кінець, і які ще наступства можуть мати атаки на російський маркетплейс, розважає експерт Олексій Харкевич у гутарці з Юлією Сівець.
1: Гость рації.
2: Добрий день, поважаний слухачі. В гостях у нас сьогодні експерт Олексій Харкевич. Добрий день.
3: Добрий день.
2: Місяць уже протягується кампанія українських атак супроць російського гіганта онлайн-продажу Wildberries. І отсюль питання, які наступства гэта потягне. Не тільки для Wildberries, але і для остатніх сфер.
3: Wildberries зараз грає дуже важливу роль в торговлі. Фактично, це лідер в розничних продажах через інтернет-торговлю, як по Росії, так і по Білорусі. Соответственно, пользуется им и бизнес, сообщество тех, кто продает свои товары через интернет, то есть это очень удобно. Используя чужую площадку, не рекламируя себя. Ну и, соответственно, это удобно для покупателей. Как правило, здесь товары дешевле, чем в магазине, потому что не требуется столько затрат на хранение, на зарплату продавцов и так далее. Это в первую очередь бьет по тем людям, которые привыкли экономить на покупках, потому что в первую очередь выгода в покупках была на экономии за счет сокращения логистических затрат. Ну а теперь этого фактора уже нет, и, конечно, это очень важный момент для белорусов.
2: Означает, что Wildberries за последние годы взял так само великие кредиты в банках. То есть на сколько это будет уплывать на банковскую сферу так само?
3: Поскольку обороты были очень большие, для обслуживания этих оборотов использовались кредитные средства. Этих средств стоит под угрозой, поскольку наверняка кредит был обеспечен как раз-таки товаром в обороте, то есть тем, что было на складах. Если то, что было на складах, уничтожено, то есть, соответственно, обеспечения этих кредитов нету. И это очень большой риск к тому, чтобы Wildberries мог казаться вообще неплатежеспособным. Но это вот, знают только специалисты внутри самой компании и в финансовой сфере.
2: Чи можно чекать, например, что некий банк обанкротится, например?
3: Здесь надо понимать, что чем больше компания, тем риски кредитные более значимы для самой финансовой сферы. То есть, да, можно обанкротить небольшую компанию, это не ставит под угрозу банк. Но если это крупный игрок, то, конечно, банк заинтересован в том, чтобы его поддержать, чтобы не спровоцировать каскад новых неплатежей. Соответственно, банк будет заинтересован в том, чтобы, скорее всего, профинансировать, дальше выделить новое финансирование.
2: А кроме того, что внищенные склады, какие еще потягни наступствуют?
3: Надо понимать, что Wildberries — это все-таки российский игрок, крупнейший российский игрок, но есть выход на Китай, где AliExpress и так далее. Соответственно, есть альтернативы. Поэтому я думаю, что если говорить там о ближайшей перспективе, если есть возможность заказать товар, есть желание, то, наверное, можно выбрать тех же китайских поставщиков.
2: Как поуплывает на Беларусь? Тебе треба чекать, что если Wildberries перенесе в Беларусь, те же самые наибуйнейшие склады?
3: Тут надо понимать, что география складов, она определяется логистическими выгодами. Беларусь все-таки в стороне, да, от центральной части России. Может быть, есть смысл там перенести, значит, склады из прифронтовой зоны того же Брянска, Курска. В этом плане, ну, можно такое ожидать. Но, скажем, для того, чтобы обеспечивать там Питер, либо Москву, это финансово, скорее всего, будет неоправданно. Большое логистическое плечо как бы теряет весь смысл осуществлять, ну, такой тип торговли.
2: Ты можешь сказать, что белорусы на себе это слабо чуюсь, эту атаку на Wildberries?
3: Я бы так не сказал, что слабо, потому что мы понимаем, что фактически дальнейшее существование и функционирование этого бизнеса стоит под угрозой, потому что атаки, если конфликт не прекратится, они будут продолжаться, и, собственно, риски для граждан, да, заказывать Wildberries, они будут непропорциональны. Поэтому, ну, я бы сказал, что скорее появляется шанс у конкурентов нероссийских, в том числе и самим же белорусам, пробовать каким-то образом продвигать аналогичные площадки на российский рынок. Ну и есть крупные, еще раз повторюсь, китайские игроки, которые, я думаю, что нишу Wildberries готовы занять. Поэтому рынок выгодный и достаточно уже маржинальный для торговли. Поэтому я думаю, что просто будет перераспределена доля в пользу других игроков.
2: А твой прогноз, кто может прийти на рынок, так увеличивая политическую конъюнктуру? Например, там, польский Allegro не прийдет в Беларусь.
3: Да, надо понимать, что европейские игроки ожидать их в Беларуси в ближайшее время не стоит по тем же политическим причинам. Россияне, ну, есть там тем же Озон, там и другие игроки, ну, которые пока, скажем, не ощущают такого прессинга со стороны украинских вооруженных сил. Но, повторюсь, это есть еще американцы, которые теоретически, возможно, будут восстанавливать свои позиции в Беларуси, но это пока только в рамках предположений. Ну а самый реальный игрок — это Китай. Китай, который наверняка, скорее всего, воспользуется тем, что, скорее всего, Украина не будет бить по китайскому бизнесу, так как бьет по российскому.
2: И можно сказать, что повеличится доля замов с Алиэкспресса, это будет что-то иншее?
3: Wildberries, он был, с одной стороны, хорошо прорекламирован, с другой стороны, все-таки это ниша не китайских товаров. Да, у китайских есть свой, ну, такое сложившееся мнение, что это дешево и некачественно. То есть, соответственно, если работать в сторону замещения Wildberries, то это немножко другая должна быть бизнес-модель для Китая, наверное. Поэтому тут сложно сказать, именно AliExpress либо другие игроки, но это вполне реальный вариант, что тот же AliExpress воспользуется возможностью, увеличит продажу, увеличит интенсивность рекламного воздействия на белорусов с точки зрения интернета и так далее.
2: Як ты думаешь, насколько зараз будет отчувальный дефицит певных товаров, потому что были привязанные белорусы до Wildberries, вельми шмат чего там замовляли, а теперь уже есть, напевно, рызыка и страх там замовлять, и поэтому насколько будет отчувальный дефицит товаров?
3: Дефицитов я бы не назвал. Это все-таки альтернатива. Те же самые товары, которые мы можем приобрести в магазинах. Это не означает то, что в магазинах товары пропадут. Как обычно действует старт? Идет в магазин и выбирает товар, смотрит, присматривается, что ему нравится, не нравится, потом идет, заходит в интернет и покупает такой же товар, только дешевле через, ну, тот же Wildberries, да. Вот примерно так это работает. Соответственно, просто дешевая альтернатива, она сопряжена с определенными рисками того, что ты эти деньги можешь вообще потерять. Соответственно, выиграет в том числе и стационарная торговля, пока не будет надежных других интернет-площадок и конкурентоспособных по ценам.
2: То есть, отрымливается, больше чекать треба не дефициту, а того, что подвысятся цены.
3: Да, самый главный вывод о том, что, в общем-то, это отразится в первую очередь на ценах. То есть товар станет менее доступен по цене, это точно. И если никто из интернет-игроков, интернет-торговли не сможет сделать слаженную систему, с одной стороны, не рисковую, с другой стороны, все такую же дешевую, как и Wildberries, то я думаю, что вот он сможет и захватить рынок. Если это не произойдет, ну, просто такова реальность. Значит, если нет желания рисковать, покупать в интернете, то можно купить в магазине. Но дороже.
2: Насколько может конкурент Wildberries Озон занять их нишу? Чи яны таксама пад пагрозай таго, што на них таксама могуць быць атакі?
3: Я думаю, да. Психологически даже для тех же клиентов, зная то, что происходило с Wildberries, это же интернет-площадка, она свозит и покупателей, и продавцов. И в первую очередь рискуют продавцы, они теряют свой товар. Они закладывают эти риски в цену. И как только эта цена становится неконкурентоспособной по сравнению с, условно говоря, стационарным магазином, то и клиент пойдет в стационарный магазин. Поэтому все здесь упирается именно в продавцов. Такие же риски по торговле через Озон. Наверное, бизнес-игроки думают, что есть. Я бы, по крайней мере, на их месте так бы предполагал. Соответственно, и закладывал это в цену. Ну, а там уже рынок бы ставил бы все по местам. Стоит она того или нет, будут покупать таким ценам или нет, это уже решают потребители.
2: Дякую за размову. В гостях у нас был эксперт Алексей Харкевич. Гуторку для вас вела Юлия Сивец.
1: Гость рации.
0: Дякую суразмоўцам. Праз 2.5 хвіліны будзе ў нас уключэнне з Варшавы, дзе ўжо вось на пачатку гадзіны пачалася цырымонія развітання з гістарычнай асобай, гарадзенцам Александрам Мілінкевічам, кандыдатам на прэзідэнцкіх выбарах у Беларусі ў 2006 годзе.
1: Беларуская радыё-рацыя – найлепшы твой сябар.

0: Рация с Нивой. От А до Я. Фельетон, погляд да анализ.
1: На дорозе стратов. Вітаю, шановне господарство. 36 годов тому, как раз летом 1990 года, была принята декларация об державном суверенитете Республики Беларусь. Проковетная мара нескольких поколений белорусов начала сбываться и наполняться реальными справами и увособлениями. А 25 жнивня 1991 года Верховный Совет БССР сделал наступный логичный законодавчий крок и надал декларации об державном суверенитете БССР конституционный статус. Притом была еще припынена деятельность Коммунистической партии Беларуси. Это был знак часу и потреба очищения от политической проказы. Те, что прагли свободы, нареште вздохнули на полные груди и распростали плечи. Але шлях последовательного развития был недолгим. Уже через 3 года, в 1994-м, после обрания Лукашенко первым президентом державы, знову же летом, країна злетела с коляины правильного керунку на узбочину. Ну а после локомотив державности развернули на 180 градусов и почали поступово, але последовательно разгонять назад у СССР. Так и он скрыгочучи, небы допотопный ржавый паровоз, отручиваючи смуродным дымом поветра и полохаючи всех новокольных суседев, уже 32 годы паузел темрошальское минулое, стольки каштовного часу по дорозе стратов и облудного некрофельского маршруту. И замест того, как гэтым жнивнем святковать круглую дату 35-х угодков суверенитету, белорусы змушаны бодяться по эмигрантских стежках. А те, что застались на родиме и кому нема куды подеться с подводного чоуна, слухать бясконцые мантры про союзное государство и особливый шлях братних народов, якія чамусьці никто не любит у свете. Характерный символ часу, тыдзень тому в Менск приезжал один из московских вурдалаков, шматгадовый керовник Российской коммунистической партии Зюганов, и вручил Лукашенко нагрудный знак лауреата Ленинской премии. Узнагорода знайшла своего героя. Бой саправды никто больше Лукашенко на постсоветской просторы не зрабил для обновления советско-коммунистической системы. А наивыразнее и наяскравее эту систему характеризует ставление до людей, притым не только живых, але и померлых. Гэтае лето выдалось неким особливо стратным для Беларуси, на вядомых яе представников. У липени одышел вечность гениальному вознаўца, депутат незалежности, той самой легендарной оппозиции Верховного Совета 12-го скликания Петр Садовский, які так само был амбассадором Республики Беларусь у Нямеччине и был отставлены уже праз пару месяцев после дарвания до улады Лукашенко. Про смерть гэтага выдатного человека державные медии, конечно, нават не сгадали. У жнивні не стало громадско-политичного деяча Александра Меленкевича, одного из кандидатов в президенты на выборах 2006 года, и он помер у Варшаве. Меленкевич вельми шмат зарабил для культурного развития родного города Гародни у початку 1990-х, коли был на посаде наместника старшини гарвыканкаму. После его здольности, махчимости и сувязи стали непотребные державе. Ну а сегодняшние керовники городу над Нёманом, спрес-прыходни и цяперцы, зараз, конечно, не припомнили заслуженного человека аніводным словом. У один день с Меленкевичем помер наибольш заслуженный тренер суверенной эпохи Беларуси Миколай Казека. И он тренировал лыжных фристайлистов. Под его кированием летающие акробаты здобыли для Беларуси на 7 разных зимовых олимпиадах ажно 8 медалей, из яких 4 золотые. Зараз же супрацовников Центра олимпийской подрыхтовки по фристайле, где специалист працавал до звольнения, не отпускали на церемонию развитания, погрожаючи звольнением. Это и есть та сталинщина, якую отраджают у Беларуси. Бо причина такой ганебности палахливых чиновников у тым, что в жнивні 2020 года Миколай Казека подписал открытый лист прадстаўнікоў спартовай галіны з патрабаваннем прызнаць несапраўднымі вынікі прэзідэнцкіх выбараў, пасля чаго быў звольнены з пасады і пазбаўлены магчымасці працаваць. Так ставяцца ў Беларусі да таленавітых і сумленных людзей, якія адмовіліся быць паслухмянымі шрубкамі і марыянеткамі антылюдскага рэжыму. Але ёсць спадзяванне, што ў беларусаў памяць намнога даўжэйшая, чым ганебны шлях цяперашніх правадыроў. Владзімір Хільмановіч для беларускага Радыё Рацыя.
2: Рацыя з Нівай. Супольны праект Радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва.
3: Што мы дазнаемся з бліжэйшага выпуску навінаў. Фатографа з Менску асудзілі па палітычным артыкуле. Дэлегацыя прызнанага тэрарыстычным руху «Талібан» наведала Слуцк. Пра гэта да іншых падрабязней праз 9 хвілін.

0: слонь мураз с нокаут.
1: А шли прежде сон за гвалт.
0: И мужинек тимче шмей клаще в лоне на вон
1: бист. Отпушнули в тромбеле, звял подобно где.

0: Вы слушаете передачу «Життё з літературой».
1: Еще несколько месяцев тому на будинку по улице Варшавская 1А не было ничего, что свечило про установу, якая у им находится. Теперь над уваходом з'явилася шильда на польской и белорусской мовах с надписом «Центр белорусской культуры». Для белорусской супольности Подляша это значно больше, чем просто информационный знак. Про то, что з'явление шильды означает новый этап у истории центра, кажа супрацовница установы Илона Карпюк.
2: То, что з'явилася шильда, это знак того, что мы чули штраз частей, как потрапили в центр, а где уваход до центра, а какие это будинок центра. И хотя есть информация, что это Варшавская 1А, то все ж таки шильда необходима была для того, как люди просто ведали, где мы находимся. А покольки маем записано в статуте, что можем користаться назвой польской и белорусским перекладом на назвы установы, вырешили просто, что покольки это саморадовая установа культуры и можем використовувати записи нашого статуту. І ми повинні позначати просто, що у просторі культурної є меншості, і вони так само користуються різними правописами, різними алфавітами. І тому з самого початку ведемо діяльність двохмовною, як мінімум. Відомо, часом користуємося так само і з гаворок. А на гэты раз просто вирішили, що шильда буде двохмовна, так як завжди на огу пересилаємо так само свій логотип, і він так само використовує дві мови. Але ще гэта не конец этой шильды. Я на толькі на гэтым момант показываю, в якім будынку змяшчаецца Центр беларускай культуры Беластоку. Яшчэ будзе дапаўненне гэтай шильды, але постараюсь

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.кроп.ком.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 14, у Польши 13 годин. Во Украине хочет спростить легализацию белорусов. У Менску открылась амбассада Мьянмы. У Польши затримали пьяного белоруса на скраденном автомобиле. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Во Украине пропонуют надать белорусам, которые не могут вернуться на родину, особливый статус. Там зарегистрирован законопроект про особливости правового статуса и интеграции граждан Республики Беларусь, которые находятся на территории Украины под час военного становища. И он стосуется особной категории граждан, которые легально находятся во Украине, або термин знаходження которых скончился после 24 лютого 2022 года. Основная измена, якую могут увести, якая истотно спросит иншие процедуры, понятие интеграционное посвящение на часовое проживание. По водле проекту, это официальное биометричное посвящение особы громадянина Беларуси, якое подтверждает законность находжения во Украине и продуглеживая поширенный комплекс правов с метой дальнейшей экономичной, мовной, культурной и громадянской интеграции во украинское громадство. Интеграционное посвящение будут выдавать на 3 года, а после можно будет не обмежавана падаўжаць на той жа тэрмін. Таксама паводле законапраекту беларусы, якія бесперапынна і легальна жылі ва Украіне на падставе інтэграцыйнага пасведчання 3 гады, будуць мець права атрымаць грамадзянства Украіны ў спрошчаным парадку. Пры гэтым не патрэбны будзе дазвол на эміграцыю ці пастаянны ВНЖ. Пратэрмінаваныя пашпарты беларусаў, якія рашэнне зараз ёсць. Як паведамляе дыпламатычны дарадца Святланы Ціхановскай Дзяніс Кучынскі, праца вядзецца по разных напрямках, да и в разных краинах. И хоть большинство краин, где живут белорусы, находятся у одной европейской супольности, подходы часто разные и индивидуальные. Удокладняет он.
3: Есть краины, где это решается системно. Польша, Литва, да, где были приняты одмысловые заходы и выдаются пашпорты замежника, так званые. И есть на законодавчем уровне так само певные измены, которые позволяют белорусам подавать документы с протормированными пашпортами. Далее, правда, там, где меньше белорусов, на самом деле, бывает складанее.
2: Для Министерства Украины, где проживает меньшая колькость белорусов, часом проблема не выглядая критичной, означая Кучинский. А кроме Польши и Литвы, как становчий приклад, где проблема вырешенная, называется Испания и Швеция. А с большего працуют индивидуально по каждым кейсе.
3: Тут мы спробуем кропково працевать с певными краинами, с разными министерствами. Снова-таки складанность еще заключается в том, что вельми часто эти решения, и они все-таки принимаются профильными министерствами внутренних справ, юстиции, особными департаментами. Тут треба адмысловую працу вести, зрозуміло, на нашем политическом уровне с партнерами, с керамистом краин и с министерствами.
2: В офисе Светланы Тихановской нагадывают, что вертание в Беларусь, как обновить документы по-ранейшему небеспечное и может потягнуть за собой политично мотивованный переслед. А за юридичной порадой и допомогой можно звернуться до представников офису, альбо об'єднаного пераходного кабінету. До іншої теми. У Менску 21 жнівня открылася амбасада М'янми. Про гэта повідомляє Белта. М'янма стала другой країни Паўднёва-Усходній Азії після В'єтнама, якая открыла свою амбасаду у столиці Беларусі. Дипломатичні відносини поміж Беларусью і М'янмой були усталяваны у 1999 годі. М'янма открыла своє генеральне консульство у Менску 15 вересня 2023 года, якое і було пераўтворено у амбасаду. Президент Мьянмы Мин Аун Хлайн, яким наведал Минск с официальным визитом, узначалил военный переворот у своей краине у лютым 2021 года, после якого был звернутый обранный урад. У красовику 2026 года он занял посаду президента после организованных военными выборов, которые проходили без полновартостного удела оппозиции и подверглись международной критице. Украине при этом протягивается громадянская война. На криминальную тематику. Беларуса затримали у Белой Подляской за керование скраденным автомобилем у стане алкогольного опьянения, расповяли у полиции города. 40-годовый мужчина ехал по трассе А2 на микроавтобусе Volkswagen. Подчас руху у него скончилось палево. Кировца съехал на обочину и спынился. Затем он стал махать руками проезжающим машинам, подающий сигнал об допомозе. Сведки инциденту поведомили про это у полицию. Польские правоохранники подъехали до Беларуса. По внешних прикметах пошуках яны выказалі здагадку, што кіроўца, які апынуўся ў бядзе, быў п'яны. Праверка паказала 3 прамілі. Акрамя таго, высветлілася, што мікрааўтобус быў скрадзены ў былога працадаўцы затрыманага. За кіраванне аўтамабілем у стане ап'янення ў Польшы пагражае да 3 гадоў пазбаўлення волі і штраф не менш за 5000 злотых. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна. Магчымы дождж. Тэмпература паветра плюс 19, плюс 22. Вецер заходні да 18 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Словы з музыкай. На радыё Рацыя.

отца, апостолы скажут, что верили до конца. А те, что ставили на Его, и далее будут ставить, так само надо сведчина бойца.

На чиску мясцовых уладов некоторые выступы, запланованные в рамках тура по Донбассе, были отменены. Жадан перекладывает поэзию с немецкой, у тем лику Паула Целана, английской, у тем лику Чарльза Буковского, белорусской, у тем лику Андрея Хадановича и русской, у тем лику Кирилла Медведева и Данилу Давыдова. Тексты Жадана были перекладены на немецкую, английскую, польскую, французскую, эстонскую, белорусскую, русскую, армянскую и некоторые иншие мовы. Книга Сергея Жадана «Арабески» стала переможцем у всеукраинского рейтингу «Книга года 2024» у номинации «Червоное письменство» и была включена в список лучших украинских книг 2024 года у номинации «Украинская проза». Ну и является Сергей Жадан вокалистом рок-гурта «Жадан и собаки», а черговая песня гурта уже перед нами.

Я народився 28 кастичника 1967 года у Гайновці. То, что помню с початку, то праца на вёсці. Так что, ну, батьки просто господарку вели с дядами. Ну, тут Пореево. Это недалеко Гайновки, 2 километра. Теперь это у Гайновці, як вулиця. То, что пам'ятаю, то этой праці было вельми много. Ну, ведомо, ну, человек еще в школу ходил. Ну, скажу, что в школе у этой подставовой, ну, был я добрым учнем и, ну, старался. Так было, что просто какие-то я имел здольности такие лингвистичные. Может быть, что мой дед...

Это значит великая хвала, великая цу, идеограмм, великая, огромная, могутная и нами хвала. Это в канджи, идеограмм. Ну и скажем так, японского мы троху там учились, но просто я теперь, ранее тот крых уже там был, скажем, говорил, писал, но это, там есть несколько алфавитов, хирогана, катакана, я эти два знал, но канджи то, это алфавит больше, идеограмм, это труднее писать просто. Так было, что я начал уже на первом курсе уже эти тренировки, ну и я ежедневно тренировался, так что у меня такого вольного часа не было. Думаю, что в этих годах так само были в телебачении эти фильмы с Брусом Ли. Я начал, тут была секция карате в Гайнуце, я начал там заниматься этим, но и она закончилась. После я поехал в техникум и, ну, и после в Варшаву. Но там уже это, скажем, было профессионально. Ранее тут были в этих 70-х годах початки, так что это не было еще такой уровень высокий. Ну, скажем, что я занимался этим, ну, 8-10 годин каждый день. Ну, просто на зал приходили и там одну-две тренировки, а после еще я там ходил на стадион и там еще, там на Жвильке Вигуре в таком студентском доме жил, там так-то выглядало. То это было связано с нашей тренировкой, с системой цунами, где у якой есть разделение на такую психику и тело. Чтобы развивать тело, наилепшим метод, наилепшим, это практика мастерства борьбы. Потому что это вельми развивает человека в разных видах. Чтобы развивать эту психичную, духовную сферу, ну, то тогда есть медитация дзен. Дзен из японского – это медитация. Ну, так само есть разные другие методы, например, развитие так само интеллекту. Великий это натиск на цунами. Скажу навод, что люди, которые есть тут тренируются, эти мастера, они все с высшей эдукацией. Подстава – это концентрация и праца над собой, как досконалить свою психику и тело. Ну, это медитация много дает. Просто порядкует нашу психику, наши думки. Это концентрация на каком-то процессе, например, глядения, чи дыхания, чи других. Тут есть натиск на то и на реальную борьбу, как оборониться, когда кто-то там нападет нас. Чи других. Думаю, что дякуючи тому, что я тут занимаюсь, то пережил там, а так оборонился в многих ситуациях.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 19-я година, у Польши 18-я. Німеччина выделить Украине додатковые 60 миллионов евро. Сегодня ушановывают память удельников битвы за Белосток. У Тыкотине проходит мядовая беседа. У студии Анжелика Ляльковская. Министр замежных справ Німеччини Йоган Вадефуль подчас визиту у Киев обвестил об додатковой допомозе Украины на 50 миллионов евро. 50 миллионов накируют установам ААН и неурадовым организациям на поддержку жыхароў Украины, у тым ліку у прифронтовых районах. Еще 10 миллионов евро Німеччина перелічить у фонд НАТО на энергоносбиты, медицинское обсталевание и системы обороны от беспилотников. Акрамя того, министр замежных справ Німеччини заявил, ягоная Украина разом с партнерами будет домовляться об додатковых поставках Украине систем супрацьповетренной обороны. Гэтую тему он планует обмерковать с держсекретаром США Марко Рубио у початку наступного тыдня. У Варшаве сегодня развіталіся с белорусским политиком и навуковцем Александром Меленкевичем. Провести Александра Меленкевича апошні шлях пришли сотни белорусов и поляков. Сярод их – представники белорусской демократичной супольности, политики, діячі культуры, журналисты, правоборонцы и замежные дипломаты. Развітуємося сегодня с моим сябром. Так белорусский журналист и былый политзневоленный Павел Мажейко пригадывает Александра Меленкевича. У 2006 году Павел Мажейко працавал прес-секретаром Меленкевича. У ходе выборов и наступных протестов на площади менавіта Павел Мажейко комментовал СМИ все затримання, акции и политические кроки Меленкевича. С того часу могу назвать его своим сябром, пригадывая Павел Мажейко.
3: С одного боку, это, ну, правда, чування велізної страти для мене, а с другого боку, я страшенно удячний лёсу, что такий чоловік був і в моїм житті, і Беларусь мела такого, і політика, і громадського діяча, і державного чиновника, який сам був європейцем у самом лепшем сенсі этого слова, і бачив Беларусь європейською.
2: Беларускі політик, науковець і громадський діяч Олександр Меленкевич сышоў життя 11 жнівня. Во узрості 70 годов после протяглой реабилитации и ускладнений после операции. Сегодня 22 жнивня исполняется 106 годов с часу битвы за Белосток, одного из наиважнейших военных эпизодов у истории города. В 1920 году польские войски разгромили большевистские частки, которые отступали после поразы у Варшавской битвы. Первый полк легиона хутким ударом перекрыл шлях отступления российским войскам. Бои протягивались один день и шли у темлюку у центра Белостока. Поводле историков, у вынику битвы загинули каля 800 большевиков, а маль 8 тысяч трапили у полон. Польские страты были значно меньше. Загинули несколько десятков жовнеров. Сегодня улады Белостока ушановывают память загинулых польских войскоцев и жыхароў города, которые удельничали у вуличных боях. Церемонии проходят у нескольких местах памяти, у тым ліку у парку Конституции 3 мая и на военных могилках на улице 11 листопада. Головное мероприемство отбылося о поудні. Складание кветок до помника маршалу Юзефу Пілсудскому. У Тыкотине у гэта выходная проходит 27-я мядовая беседа. Негледзячы на сегодняшний моцный порывистый ветер, кермаш не спынился. На ім можно набыть десятки видов меду и продукции пчелярства. Однако на дворе поводле Радио Белосток ускладнила працу удельникам. Некоторым пчелярам довелося терминово сгарнуть наметы праз моцные порывы ветру и протягнуть гандаль просто со столов. У суботу раніцей наведвальников было менш, чем у попередние годы. Сярод пропонованных гатунков липовы, гречковы, лясны, мед, а так само мед с додатками цитрины, малины ти имбиру. Мядовая беседа проходит на площади на улице Кляштарную у Тыкотине. Подея протягнется и в неделю. У программе так само запланованные концерты. Больше новину на сайте в социальных сетках белорусского Радио Рация. Наступный информационный выпуск праз годину.
0: Радио Рация. Гэта были новины. А зараз надворье.
2: Сегодня вечер у нашем помежном регионе непогодь поступово будет слабеть. Небо застанется первоважно облачным, але істотных опадков не чакается. Ветер поступово ослабнет. Температура по ветру опустится до 14 градусов тепла.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.
4: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
0: Подляски
5: Падляшский.
6: Концерт пожаданняў.
5: Концерт пожаданняў.
7: Пачынаем падляскі канцэрт пажаданняў. Вітаем шчыра ўсіх на хвалі 98.1 у Беластоку і Гародні, 99.2 у Берасці і Белай Падляскай. Вітаем усіх, хто слухае нас па ўсім свеце, хто слухае нас праз інтэрнэт на сайце racia.com. А бліжэйшыя 3 гадзіны з вамі Юрай Дзяшук
8: і Ганна Коміч. І ў нас наперадзе ажно цэлыя 3 гадзіны з беларускай, падляскай і украінскай музыкай. І, канешне, з пажаданнямі для вашых родных, сяброў і знаёмых. Тэлефануйце, калі ласка, ў студыю на нумар 654-51-51 альбо дасылайце смс на нумар 508-667-663, якія там прыме для вас Сергей Верамеенка.
7: Ну што, мы пачынаем лета, мы ведаем, што і пост таксама, у пост хто нам замінае слухаць добрую музыку, праўда, Юрась?
8: Не.
7: Ніхто. А яшчэ вось летам я сустракаю трактарыстаў часта. А трактарыстак ты сустракаў?
8: Слухай, не, ніколі не сустракаў. Это... Казалі, у Савецкім Саюзе некалі былі тыя трактарысткі, але...
7: Я сустракала. Там, дзе працую, але зараз мы і песню пра трактарыстку паслухаем, спявае калектыў «Калінка».

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 22 година, у Польши 21. Президент Польши посмяротно узнагородил Александра Меленкевича. Якость воды у Нарове будут контролировать постоянно. У Гайновцы прошло урочистое подведение выников мастацкого пленера. У студии Анжелика Ляльковская. Президент Польши Карль Наурудский посмяротно узнагородил белорусского политика и громадского деяча Александра Меленкевича офицерским крыжем ордена за заслуги перед Республикой Польша. Узнагороду подчас развітання с политиком передал ягоной удове Інні Кулей дарацца польского президента Лешек Скибель. Александра Меленкевича отзначили за выбитные заслуги перед польской супольностью у Беларуси, популяризацию демократичных каштовностей и внесок у развитие громадянской супольности. На американском аукционе продали редкий электромобиль, выпущенный в 1918 году. Автомобиль дагэтуль находится на ходу и сошел с молотка за 100 тысяч долларов. Электромобиль захавался у вельми добром стане. Его кузов отреставровали и пофарбовали у бордовой черной колеры. Першопочатково автомобиль мог проезжать без подзарядки до 128 километров, а максимальная хуткость склала каля 30 километров за годину. Оригинальные аккумуляторы уже вышли со строю, тому теперь у машины усталявали сучасные батареи. У апелляционном суде у Белостоку протягнется разгляд справы четырех громадян Мексики, осужденных за деятельность лаборатории метамфетамину у Орли. Суд первой инстанции у травни призначил им от 10 до 11 годов позбавления воли. Оборона и прокуратура подали апелляции. Подчас операции осенью 2024 года полиция выявила у Орли лабораторию, где было конфисковано каля 600 литров наркотичного речева у ваткой форме. У этой же справе недавно затримали еще четырех громадян Польши. Следство лічить, что они могли допомагать у пошуку помешкання для лабораторий, а так само у набытті обсталявання и химічних речевов. Якость воды у Нарове у районе Ломжи неузабаве будут контролировать у режиме реального часу. Гэта дозволит хутчэй реагировать у выпадку забруджвання раки. Як повідомляє Радио Белосток, Ломжинский ландшафтный парк Долины Нарова рыхтуется набыть автономную систему моніторингу и раннего попереджения. Потреба у такой системе узникла после недавнего выпадку, коли ратавальники несколько годин змагалися с невядомым речевом, якое трапило у раку. Специалисты не выключают, что причиной могли стать сельскохозяйственная деятельность, авария альбо неосторожность. Узоры речева, собранные у Нарове, теперь доследует лаборатория воеводской инспекции аховы навокольного осяроддзя. У Гайновцы прошло урочистое подведение выников 8-го мастацкого пленера. От самого початку мастаки и скульпторы створают свои працы у Гайновцы. У всех творцов объединяет одна тема – «Моя малая батьковщина». На выставке, которая открылась 21 жнивня, можно поглядеть все артистичные интерпретации понятия «малой айчинны».
3: Титул завжди є такий сам, а потім вже довольність є в засаді цілий час інтерпретація того темату. Так якби той темат був, а одночасно його не було. Бо не кожен може скоєжити щось такого, що то власне моя мала ойчина, але то власне хіба на тим полягає, що це моя ойчина, то власне моя свобода.
4: Часть артистів вже приїжджає до нас і бере уділ у нашим пленері штогод. Часть нікілька разів, а нікілька особ взяло перший раз уділ. Кожен має якби інший погляд. Тим більш цікаво є поглядіти на таку виставу.
5: Артисти допомагають один другому, познаються ближче, нав'язуються нові контакти, бо це якийсь час са запрошені нові гості і пленери са якнайбільш розвоєві і са потрібні, щоб та штука еволювала.
2: На виставі можна поглядіти праці Марика Сапілка, Ярослава Жуковського, Юрія Івацика, ди інших мастаков. Більш новин на сайті і в соціальних сітках Білоруського Радио Рация.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашем помежном регионе сегодня ночи будет переважно воблачно. Температура понизится до 11 градусов. Истотных опадков не чакается. Завтра ранницы переменная воблачность, местами прояснений, температура каля 11-14 градусов. Ветер полночный и полночно-усходний, слабый альбо умеренный. В целом ранница будет сухая и довольно прохолодная.
0: Радио «Рація». Перше трансграничне радіо FM.

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация Кроп.ком.